0: України підозрюють в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації. Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, він разом зі спільником та директоркою критично важливого підприємства працевлаштовував військовозобов'язаних, які фактично не працювали, але отримували бронь. За це учасники схеми отримували гроші готівкою та криптовалютою. Слідство вважає, що таким чином вони заробили майже мільйон гривень. Також співробітника СБУ підозрюють у відмиванні понад 18 мільйонів гривень. Українці, які через війну втратили роботу, тепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про людей, які працювали за наймом або були самозайнятими, але через повномасштабне вторгнення Росії втратили роботу та дохід. Заяву можна подати через портал «Дія». Водночас це не означає, що людина одразу отримає гроші. Реєстр збирає інформацію про завдані війною збитки, щоб у майбутньому на її основі можна було виплачувати компенсації. Загалом у реєстрі на сьогодні вже відкрито 22 категорії для людей, бізнесу та державних установ. Російські війська двічі атакували відділення «Укрпошти» у місті Мена на Чернігівщині. Воно також було базою для транспорту пересувних відділень, що обслуговують жителів сіл району. За словами гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, працівники не постраждали, на місці працюють рятувальники та команда компанії, які ліквідовують наслідки атаки. В «Укрпошті» планують перенести відділення на іншу локацію та якнайшвидше відновити його роботу. Вартість пошкоджених або втрачених посилок компанія обіцяє компенсувати. Чернівці та американські Грешем стали містами-побратимами. Угоду підписали представники Чернівців та міста Грешем у штаті Орегон. Очікується, що партнерство відкриє нові можливості для співпраці у сфері інвестицій, освіти, медицини, культури, бізнесу та енергетичної стійкості. Також сторони планують налагоджувати контакти між Буковиною та американським штатом Орегон. Ну а Єврокомісія позитивно відреагувала на намір Вірменії подати заявку на вступ до Європейського Союзу. У Брюсселі назвали це важливим символічним кроком і наголосили, що Вірменія нині близька до ЄС, як ніколи раніше. Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт зазначив, що співпраця між ЄС і Вірменією активно розвивається, зокрема у сфері торгівлі, інфраструктури, безпеки та економічної стійкості. Він також нагадав про перший в історії саміт ЄС-Вірменія, що відбувся в Єревані. Водночас у Брюсселі наголошують, сам намір вступити до ЄС ще не означає початку переговорів про членство. Спочатку Єреван має офіційно подати заявку, після цього країна повинна пройти встановлену процедуру та відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
5: Доброе утро, доброе утро.
4: Ну, вчера буквально Украина праздновала 35-ю годовщину своего дня независимости, 35-й день независимости. Среди тех вещей, которые, среди тех мероприятий, событий, которые были в этот день, был, конечно, парад. Это был очень нетрадиционный парад. Это не были колонны штурмующих военных, штурмующих, марширующих военных. Это были дроны. То есть можно было видеть НРК, которые ехали по Крещатику, морские дроны, которые плыли по реке Днепр. Ну и, понятно, большое количество дронов, которые находились в воздухе. Я знаю, что на вас это произвело впечатление. Расскажите об этих впечатлениях.
5: Слушайте, ну, это действительно впечатляет. Тут же понимать, в чем дело. Парады. Парады у нас исторически, ну, это как бы прерогатива уже диктаторов, да, это таких милитаристских режимов. Но с демократией тоже проводят парады. Франция проводит парады, Израиль проводит воздушные парады. Но в целом, прямо чтобы вот так парад-парад, это как бы ну, Иран, вот, Китай, вот это все. Вот они любили парады. Да, всякие там, когда говорят парад, сразу первая мысль, там Саддам Хусейн, да, вот такое всякое. И исторический парад, в чем его логика его была, почему от него отказались? Ну, почему развивающиеся страны, развитые, точнее, развитые страны, которые уже развились, они отказывались от парадов. Раньше парад был демонстрацией мощи. Ну, у вас не было медийки, и когда армия провела где-то какие-то операции, вы об этом не знали ничего, кроме отчетов. Ну, там, захватили Эфиопию, не захватили Эфиопию, да, итальянцы условно. В режиме онлайн, вот в режиме прямого, вот прямо видеть, как сегодня, такого не было. И нация устраивала парад, чтобы когда приезжали журналисты, и фотографии были, фотографии делали, вот, чтобы они увидели, сколько гаубиц вы выкатили. Понятное дело, что это не все ваши гаубицы, очевидно, это какая-то мизерная часть, но что у вас какая-то новая гаубица есть. Ну, например, Советский Союз бросал пыль и блефовал в глаза как раз США, в 50-е годы или 60-е, когда выкатывал ну, бутафорию ракет. То есть, он выкатывал ракеты, которых у него еще нет. Это были большие такая бутафория, которая катилась там по Красной площади. Ну, и были фотки, и были шпионы, которые фоткали. И думали потом, ну, американцы, это реальные ракеты? Или это макеты? То есть, парад использовался в том числе для блефа и психологической войны, и для того, чтобы обмануть врага. Если в 19 веке, например, когда Франция с Пруссией воевали, каждый устраивал у себя парад, то шпионы говорили, смотрите, у них там вот такой-то круп, какие-то новые гаубицы выпустил. Сегодня, ну, когда начала развиваться медийка, ну, парад стал не нужен для демонстрации мощи. Буря в пустыне, американцы просто как в режиме реального времени, то, что когда говорили, первая война, которую освещали в СМИ. Когда у вас умные ракеты с камеры наведения буквально влетают, да, вы врага громите, все это видно, тогда зачем нужен парад? Всем очевидно понятно, что авианосец США может прибыть в любую точку земного шара и разбомбить вас. Вот. Зачем им проводить для этого парады? И мы видим, когда демократии вот начинают пытаться в парад, у них и получается. Ну, США пытались провести парад, вышло нелепо. Вышло не очень. Это не очень. Вот. Французы из-за того, что они там в честь своих этих там традиций, они там какое-то время проводили, у них еще немножко получается держать планку, но тоже, ну, у диктатуры намного лучше получалось проводить парады. И ну, тот же Израиль, да, отказался от парадов, у него были, только воздушные. Ежегодно Израиль устраивает воздушные парады. Но Израилю не нужно показывать, что у него там есть, какие танки и так далее, потому что ну, все знают, что если там какого-нибудь очередного вот, лидера Ирана или какого-нибудь Насралу хотят убить, его убьют. То есть для этого не нужно проводить парад. А вся тема с НРК и роботами, роботизированными системами, искусственным интеллектом, дроны, рои дронов, потому что на параде показали, как формация, да, рой дронов вот, двигается. Вот. Морские платформы. Все это или оно экспериментально, то есть морские было. Морские платформы, они были до еще большой войны, до 22 года. Но это все было на уровне ну, или экспериментов, ну, или там патруль где-то берегов. Ну, чтобы топить корабли, чтобы за целые акватории драться, чтобы запирать флот, боевой флот с крейсерами и фрегатами. Но такого не было. То есть... Все то, что Украина показывает, это оно реально существует на поле боя. Китай, он постоянно проводит учения, где ну, всякие робособаки с прицепленными сверху автоматами, там бегают солдаты. Оно красиво выглядит на учениях, но на учениях по тебе не стреляют, тебя не убивают, и еще рэбом тебя не глушат. Вот, ну. Можно имитировать, на учениях иногда имитируют противодействие. Но оно даже не приближается близко к тому, как оно в реале, на реальном поле боя, когда враг противодействует вашим, всем вашим мерам. То, что вы предпринимаете, враг противодействует этому. Это то, что словами классика трения называется. Вот, трения. Вот. На войне куча трений есть. А самые главные трения, которые создаются для вас, это то, что создает враг. И вот и Украина выкатывает не какие-то там платформы, ну, вот давайте для парада. Украина проводила парады до 22 года, и там тоже беспилотники, там байрактары, и не только вот выкатывала вот, среди прочего. А это вот именно только роботов, роботизированных систем, которые уже воюют на поле боя, которые уже убивают врагов и которые уже помогают украинским солдатам. Это такое впервые, я не помню, что такое было. Вот. Это уже, получается, не демонстрация мощи. Это новое качество абсолютно. То есть парад, который показывает то новое качество, которого мы до этого вообще не видели нигде. Вот. Это, ну, это впечатляет. И это впечатлило людей, я вижу, за границей. Ну, то есть мои коллеги в Израиле, они такие, ого. Один блогер израильский, который на иврите пишет для израильской аудитории, опубликовал этот ролик с парадом роботов и пишет, ну, я надеюсь, что наша верхушка, ну, имею в виду израильская верхушка, она внимательно за этим наблюдает, потому что нужно как бы в ногу со временем идти. Наше государство, которое так болезненно относится к потерям, это так, Израиль болезненно относится к потерям, должны перенимать все это вот максимально, смотрите, как бы, где украинцы. Они вот на несколько голов выше и дальше, чем остальные. Ну, то есть, ну, он пишет это для израильской аудитории, он не пытается там украинцам зубы заговорить или что-то, красивости какие-то написать. Он пишет для своих абсолютно. То есть, никто не отпахнулся. Вот. Все вот профильные специалисты, как вот кого я вижу, вот, и на Западе, и в Израиле, они, ну, они были в шоке, они были впечатлены. Потому что одно дело, когда, ну, хорошо, у вас есть какие-то роботизированные системы. Русские тоже используют роботизированные системы. Другое дело, когда создаете целую экосистему. Вот, и вы это все подносите как что-то единое, вот, единая формация, вот, единое новое качество. Это же психологический подход. Вот. Парад показывает о новом качестве. Ну, это какой-то вот определенный сдвиг, рывок, я не знаю. Вот, это, ну, красиво, красиво впечатляет.
4: Ну, очевидно, что у этого парада было несколько адресатов. Ну, вот вы действительно сказали о тех ну, западных, ну, демократических странах, которые ну, либо сотрудничают уже с Украиной, либо еще нет, но такое сотрудничество возможно. Ну, очевидно, что таким адресатом была в том числе Россия. Были как бы наши враги. Что там должны были увидеть? Что должны были увидеть в Кремле на этом параде, на ваш взгляд?
5: Нет, в Кремле нет. Слушайте, это адресатом был точно не Кремль. Потому что Кремль на своей шкуре чувствует все это. Адресатами были сами украинцы, адресатами были западники. Вот. И там это сработало. Месседж очень простой. Украина не просто в авангарде, она острие копья технологического военного прогресса. Это так. Все военные специалисты, которые реально понимают это, говорят. Алекс Карпс, Палантир, это постоянно говорит. Он говорит то, что у вас на Западе вы делаете, ну, он обращается к конторам оружейным, вы делаете свои там всякие крутые свистелки, вот, оно все, 50% из этого не будет работать. Вот на поле боя оно не будет работать. Как, кстати, Switchblade, если в свое время плохо показали. Ну, лабораторно все красиво было. Вот, хорошо денег попилили. Вот, а Украина делает решения, которые сразу испытываются на поле боя, и это отбором эволюционно отсекается. Все, что мертво, отсекается. У меня друг, вот именно там в одной, не буду сейчас называть какой, но в команде дроноводов, которые так прямо они с новыми штуками там работают, он мне постоянно пишет, вот не работает все сразу, нафиг, потому что им нужно убивать русских. И им не нужно, давайте еще раз проведем эксперимент, а давайте вот как-то дадим второй шанс. А вы знаете, тут как бы технология не раскрылась, ее недопоняли. Нет, работает в дом масштабировать, не работает, нафиг, все. Сколько там было потрачено сил, сколько нервов, какие коррупционные схемы за ним стояли, сколько там денег было влито, нафиг, не работает, все, нафиг, типа просто. Все очень просто, естественный отбор. Так вот эволюция когда-то. Вот. Это, знаете, мы сегодня заботимся о кривых, косых, больных, бедных вот, и так далее, а все время эволюция отсекала. Да? Все, что не могло выжить, это выживали только самые здоровые, самые, это, самые смекалистые, самые, кто быстро умеет соображать, чтобы их не слопал саблезубый тигр как бы, очередной где-то. Вот. Поэтому рождались только ну, самые лыти оставались, кто могут самые лучшие гены передать. Вот такая на военке сейчас так работает. Вот самое лучшее, оно остается. Все остальное отсекается, вот, убирается. Вот, вот это показывает Украина. Вот как раз то, что вот Алекс Карп говорит словами постоянно, это просто визуализирует это, вот, показывает. Смотрите, вот оно, вот так оно есть. Поэтому оно так впечатляет. Я уверен, что и все эти силиконовые мальчики там в США, они впечатлились. Ну, там всякие. Какой-нибудь Палмер Лаки, он 100% впечатлился, он такие вещи любит.
4: Ну, кстати, то, что вы говорите, да, такой подход украинских военных, супер понятный, супер практичный, если это не работает, нафиг это убираем. Это, конечно, еще и есть другая сторона монеты, что это проблема для производителей того или иного вооружения, да, ну, то есть проблема долгосрочных контрактов выглядит так, что долгосрочные контракты нет смысла подписывать на ту или иную номенклатуру, ну, просто потому, что, смотрите, там через пару месяцев, возможно, она уже не будет работать, возможно, найдут ей противодействие. Ну, то есть, и с одной стороны, понятно, там, Министерство обороны, которое является главным поставщиком, себя обезопашивает, то есть, обеспечивает безопасность военным, с другой стороны, да, никто не может планировать надолго. Но это тоже, это какие-то новые реалии вот этой современной войны, да, что нет каких-то постоянных величин, они постоянно, ну, как бы они все время меняются в ходе того, как меняется война, как меняется противодействие со стороны противника. Вы сказали действительно о том, что это должно было, этот парад должен был произвести впечатление на западников. Мы понимаем, что тут есть еще очень важная финансовая, экономическая составляющая для Украины. Президент Зеленский действительно анонсировал большое количество таких дроновых сделок, дрон-дилс. Вот на этот день независимости в Киев, например, приехали там все высокопоставленные лица, которых можно себе представить из стран Балтии, да, там Литва, Латвия, Эстония. С ними там много всего интересного, в том числе совместное производство на территории этих стран. Можно ли ожидать, ну вот тоже, возможно, это наивный вопрос, что, ну вот посмотрев на такую демонстрацию величия, мы сможем побороть, ну, определенный скепсис европейских, американских производителей, которые все равно говорят, слушайте, ну шутите, украинцы, ну понятно, они там что-то такое могут дешево склепать, ну а мы же тут как бы десятилетиями, нам ваши подсказки не нужны. Можно ли себе представить, что каким-то образом, ну, эта риторика или, скажем, это мышление может поменяться?
5: Скепсиса там немного, конкуренции боятся. Вот. Они могут в обертке как бы скепсиса обертывать. А профильные специалисты, которые реально понимают дела, у них никакого скепсиса нет. Любой специалист понимает, что Украина сегодня не в авангарде, а острие копья. Ну, это факт. Если вы хороший специалист, вы это понимаете. То есть, если вы хороший специалист и начинаете, и вы скептик публично, ну, просто вы боитесь конкуренции. Вы боитесь конкуренции, вы боитесь усиления Украины, вы не хотите, чтобы Украина преуспела, вы не хотите, чтобы Украина где-то заняла какие-то ниши. Есть много ниш, которые Украина может занять. Мне сердце кровью обливается, когда я вижу, что, ну, украинское руководство упускает эти ниши. Я не знаю, почему. Вот. Может быть, это объективно, может, я не знаю всей информации. Может быть, просто нет возможности занять эти ниши, и это просто объективно так. Тут, как бы, не вина украинского руководства. Вот. Просто с моей колокольни, вот, я думаю, вот, ну, я в плане имею в виду рынка оружия, продажи оружия, таких вещей, например. Вот. Ну, опять же, мы не знаем всех этих, как бы, подноготных, мы не знаем всех, как будто, подводных камней. Может, там такие скалы, что там не проплыть. Вот, просто нам их не видно с нашего уровня. Вот, ну вот, если кто-то вот скептик, вот, ну вот он скептик, потому что он боится Украины в той или иной степени. Или не желает вот этого, чтобы она преуспела. А специалисты понимают прекрасно. Специалисты понимают, что Украина на острие копья.
4: Про какие ниши вы говорите?
5: Про какие ниши что?
4: Ну, вы говорите, ну, вы имеете в виду, вот есть ниши, которые могла бы занять Украина, ну, вот сейчас...
5: Я говорю, продажа оружия, например. Ну, продажа оружия. Вот. Ну, Украина уже может продавать оружие. Ну, есть страны, куда Украина может продавать. Не как вот эти вот там сделки, это все. Просто продавать. Ну, рынок открыть. Ну, Израиль во время вот, ну, активных боевых действий, 80% того, что он производит, тот продает. Ну, где деньги брать? Ну, деньги не растут. Я много раз так говорил, деньги не растут на деревьях. Когда Европа дает деньги, это хорошо, но сегодня дает, завтра не дает. Нужно иметь свой источник. Если у тебя есть нефть, как у Азербайджана, ну классно. Но если у тебя нет нефти, то что? Хай-тек. Окей, если нет хай-тека, то что? Оружие. Твоя страна воюет, ты производишь первоклассное оружие, крутое оружие. Не во всех категориях, далеко не во всех. Вот. А где-то дешевые конкурентоспособные вот системы. Опять же, я же много раз говорил, я могу назвать там с десяток африканских стран, которые с удовольствием покупали бы Украины Богдан. То есть, как пирожки. Ну, просто покупали. Они хотят хорошее САУ, проверенную войной, но не за супер бешеные бабки, как там иногда там хотят, ну, там, за Цезарь и так далее, вот французы брать. Вот. Когда как бы и бюджетно, и это. Слушайте, там есть целая куча стран, которые хотят качественно и чтобы недорого. Да, так редко бывает, но всегда хочется. Вот даже по своим друзьям, вы же знаете, что часто, ну, люди ищут, что все-таки качественно, но не очень дорого. Почему здесь миллионы обзоров, да, вы заходите даже там на розетки купить, и как бы вы там есть эти вкладки, да, самое дорогое, самое дешевое. Вы как бы самое дешевое не идете, но и самое дорогое не идете. Вы ищете что-то где-то посерединке, да, и читаете 1000 обзоров, а вот а чтобы как бы так вот, и сэкономить немножко, вот, ну и что-то хорошее купить. Так оно так работает на всех уровнях, включая уровень большого вот, оружия. Есть куча стран, вот, которые хотели бы вот, хорошие системы проверенные, но не за какие-то сумасшедшие деньги, как часто там ну, западники предлагают. Вот. Но опять же, мы не знаем всех подводных камней. Вот. Может быть, скоро, да, вот мы сейчас разговариваем так праздно, а через полгода хоп, оно начнется. Вот. Может, там где-то идет. Ну, это как бы зачем гадать?
4: Ну, какая логика была в самом начале, мы помним. Речь была о том, что ну, вот если сейчас производители украинского оружия будут что-то продавать, первый же вопрос, который возникнет у украинского общества, а как же так?
5: Это давно не актуально, но Украина вот, проводит парад вот, роботов уже.
4: Вот. В том-то и дело, что это ну, уже потеряло актуальность. Кажется, уже есть консенсус в украинском обществе в том числе, что ну, это просто деньги, которые нужны украинскому бюджету для того, чтобы, ну, опять же, защищать страну от российской агрессии. Судя по всему, ну, вот если посмотреть на последнее заявление, ну, не знаю, за полгода того же президента Зеленского, все-таки он главный, кто озвучивает эти ну, тезисы на эти темы. Это то, что все-таки Украина хочет ну, не просто продавать и получать деньги, а хочет либо продавать, либо обменивать на какие-то определенные гарантии безопасности, да, какие-то поставки там, необходимого нам оружия. Ну вот, наверное, поэтому это такая сложная система. Внутри на рынке, да, ну, если мы говорим про производителей оружия, они, конечно, ну, немного недоумевают, говорят, ну вот мы, может быть, упускаем свой шанс, упускаем свое время, рынок оружия закрыт. Вот. Есть такая понятная история.
5: Когда, да, я секундочку, пример такой уже хрестоматийный стал, вот, но очень хороший. Когда началась война в Карабахе, вот, многие увидели израильское оружие у Азербайджана. Но люди, которые следили внимательно там, за военным, ну, за ВПК такими вещами, спросили, стойте, а почему-то оружие не у самого Израиля на вооружении? То есть, там, а где хоропы, а где лоры, все остальное? А что, почему мы не видим на вооружении Израиля? Потому что Израиль 80%, не все его фирмы, но там некоторые, помню, Элбит или Рафаэль, сейчас не помню. А, не, ай-яй-яй. Вот. 80% того, что она производит, идет на экспорт. Деньги, которые зато получали от продажи этих хоропов, лор и других там систем, вот, беспилотников там высотных, это все позволяло закупить бомбы, которые разбомбили Иран потом. Так далее. Да, ты продаешь одно, покупаешь себе другое. Да, у тебя нет этих систем, которые ты производишь, зато у тебя есть деньги для других вещей. Вот. И никто в Израиле не говорит, а что это такое? Почему-то мы продаем хоропы Азербайджану и лоры, а у нас их нет на вооружении. Что всем понятно, что деньги не растут не на деревьях, деньги нужно откуда-то брать. Вот такие вот дела.
4: Ну, я тут коротко процитирую, значит, что сейчас, какие действия предпринимает украинское руководство для того, чтобы получить антибаллистику, да, вот защиту от баллистических ракет. Ну, понятно, что это одна из главных тем накануне холодного сезона, накануне зимы. Президент Зеленский проводил такую полузакрытую встречу с журналистами, там большая часть публиковалась, какие-то суперсекретные данные не появлялись в паблике. Просто для контекста, опять же, мы понимаем, что наши с вами разговоры в том числе слушают люди, которые хотят понять, что произошло за неделю. Так я попытаюсь очень коротко, значит, что говорил президент Зеленский. Я хотел найти 300 ракет для патриотов на зимний пакет. Запрос от наших воздушных сил 360, но когда производят 600 в год, 360 это непросто. Дальше он общался с Макроном, значит, мы ожидаем новые радары для ПВО от французской стороны, получим их осенью. Второе, ожидаем систему, которая должна прийти также осенью, ну, в смысле для того, чтобы бороться с баллистикой. Про Сампти он говорил, значит, главная проблема – это ракеты. В принципе, такая же проблема с количеством, как и с Патриотами. Называл он, значит, ракету Астер-30, ракета, которая нам нужна, именно ее мы используем в системах противовоздушной обороны Сампти. Ну и насчет патриотов еще говорил президент Зеленский о том, что договорился с Фридрихом Мерцем, канцлером Германии, на 600 ракет ПАК-2 на 2027-2028 годы. ПАК-2 тоже сбивает баллистику, просто нужно больше ракет. Отдельно договариваемся с американцами. Американцы серьезно увеличивают производство во второй половине 2027 года и дальше, но это время, к сожалению. Ну, это, опять же, к теме того, каким образом Украина готовится отражать ну, новые баллистические атаки, в том числе зимой. Игорь, давайте сделаем буквально короткую паузу на випуск новостей. Я хочу нагадати нашій аудиторії, що ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Також хочу нагадати про те, що якщо ви хочете підтримати команду Радіо НВ, яка працює з вами в прямому ефірі вже 4,5 роки, ви можете зробити невеликий донат чи підписку. Тож можете зайти на нашу сторінку на radio.nv.ua, там оформити той донат, який вважаєте за потрібне. Знову ж, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні вам особисто, потрібні країні. Зараз ми зробимо паузу на новини, після новин повернемося до розмови.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
12: Макс, із 45-річчям тебе!
13: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
12: В сенсі?
13: В прямому. Вчусь на зварювання.
14: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
15: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
16: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв. Зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
17: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. сухопутні війська.
18: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Серед речей, які ми, значить, увіділи на День Независимости України, це, понятно, перший візит в Україну нового прем'єр-міністра Великобританії. Енді Бёрнем приїхав в Київ, і приїхав не просто так. Він, значить, сообщив о том, опять же, це публічна інформація, що Великобританія прийняла рішення передати Україні секретні дані для производства дальнобойних ракет. Речь йде о том, что в британском формате называется Storm Shadow, в французском Scalp, ну, то есть это, в принципе, одно и то же. Да, те самые ракеты, которые уже использовали украинские военные. Также тут стоит отметить, что вот я видел официальную информацию, в ноябре 24 года впервые Storm Shadow были применены для того, чтобы ударить по целям непосредственно в России. Ну что, они там летят максимум на 550 километров, несут 400 килограмм взрывчатки. Бёрнем, премьер Британии, сообщил о том, что, ну да, он, значит, уговорил, или, так скажем, разрешил европейской оборонной компании MBDA поделиться такой информацией. Понятно, что это не скоро, не появятся завтра украинские Storm Shadow. Ну, это прям очень интересный шаг в контексте того, что мы пытаемся уговорить американцев на совместное производство Patriot. Я, как вы оцениваете, ну, вот это заявление, это событие?
5: Хорошее событие, там же, ну, они не говорят, какие конкретно технологии часто. Вот. Не знаю, тирком какой-нибудь, например, как у них там этот устроен конкретно у этих ракет. Вот. Ну, это было бы хорошо. Система отслеживания местности, навигации. Вот, для как раз точности ракет. Одно дело, когда у вас одна тонна улетает куда-то туда, а другое дело, когда у вас одна тонна влетает буквально в форточку. Вот. Ну, Британия не удивляет. Британия с Украиной надолго. Для Британии очень-очень свои есть интересы. Вот. В том, чтобы Украина выстояла, надавала по шее русским. Когда американская администрация на Зеленского давила жестко весной 25 года, британская элита тогда выступила крышей как раз. Вот. Король лично принял Зеленского. И я уверен, в смысле уверен, об этом писали, сливы были, что они тогда американцам постучали, сказали: «Алло, алло, это наши, не трогать». Вот. Американцы ж твари, вы знаете, они же вывели, ну, Мадуро, да, там, в Иране поубивали это все, вот, если даже не своими руками, руками союзников, вот. Американцы всегда были специалистами сменять власть. Вот. Это их конек. В Латинской Америке много было. Сейчас они на медленном огне варят Кубу. Вот. Ну, я очень напрягся, когда Зеленского диктатора назвали тогда, Трамп. Это, ну, маркер, похуже, чем террорист. Потому что диктаторов свергают. Вот. Вот. И поэтому Британия не удивляет. Британия здесь прямо с вами. Там же это столетнее это партнерство, да, подписано. Вот это все. Вот. Это хорошо, когда иметь таких партнеров и такую крышу, как Великобритания. Вот. Англосаксы. Вот. Многие бы, ну, которые были в свое время растоптаны и задавлены, мечтали бы о таких партнерах.
4: Да, там действительно интересно, что за последние 5 лет, я уже, честно говоря, сбился со счета, сколько раз у них менялись премьер-министры, у них там своя турбулентность.
5: Ну, не суть, это фирма для управления государством, на элита сама не меняется.
4: Ну, сам факт, что в результате каждый новый премьер-министр, ну, как бы подтверждает непосредственно...
5: Да, потому что это консенсус элиты британской, вот. Это просто говорящие головы, да, они ничего не решают. Что он мог решать? Он еще позавчера был никто, как бы, вот.
4: Ну, куда
5: он мог...
4: Мэр Ливерпуля, ну, что значит никто?
5: Не, ну как, понятно, да.
4: Ну, я все-таки процитирую, значит, заявление Бёрнама, которое он сделал в Киеве, но оно такое, понятно, пафосное, все красиво, значит, он сказал так, что в 35-ю годовщину независимости Украины украинский народ не должен сомневаться, Великобритания поддерживает вас сегодня и будет поддерживать столько, сколько потребуется, дружба между нашими двумя странами надолго переживет незаконную войну России. Ну, там единственные сейчас риски, которые есть с Британией, это там их там возможные либо досрочные, либо, ну, как бы регулярные выборы, там растут рейтинги правопопулистской партии Reform UK, но тем не менее тут нужно отметить, что даже вот Найджел Фарадж, лидер этой партии, смягчил свою риторику по отношению к Украине и российско-украинской войне. Он, понятно, как и все правые популисты Европы, немножко говорит по-русски. Вот, и, ну, вот это единственный сейчас риск, ну, конкретно с этой страной, других рисков в Европе у нас достаточно, выборы в Германии, выборы во Франции, там много всего может поменяться. Кстати, возвращаясь к теме дронов, была публикация New York Times, ну, тут они уже как раз смотрели на то, как дроны применяет наш враг, то есть мы говорим о российских оккупантах. Значит, видел я цитаты, ну, не цитаты, а видел сам этот материал, и одна из главных цитат о том, что мы будем жить в фильме «Терминатор». О чем идет речь? Идет речь о том, что, значит, удалось, ну, как изъять, получить российские БПЛА с встроенной системой искусственного интеллекта. Более того, тут эксперты, которых New York Times цитируют, говорят о том, что это вот первый случай, когда погибли именно гражданские. Ну, суть в чем? Суть была в том, что, значит, был запущен этот дрон. В середине этого дрона модули NVIDIA, да, вот та самая компания тайваньская, которая, ну, в общем, совершила революцию в производстве чипов, вот как раз их чипы, которые сначала были для игр и так далее, ну, вот компьютерных, именно они сейчас, собственно, на острие того, что происходит с искусственным интеллектом, с его развитием. Значит, 6 июля этот российский дрон атаковал заправку в Запорожье. Предполагается, что его конечная цель должны были быть такие резервуары с пропаном. И он, типа, самостоятельно дрон это все выбрал. Не долетев до заправки, дрон врезался в стену жилого дома, взорвался, погибли 3 человека. Ну и вот разобрали его и обнаружили там мини-компьютеры, они называются Jetson Orin, американская NVIDIA. Уже есть комментарии этой компании, они сказали, что это, ну, слушайте, потребительский продукт стоимостью несколько сотен долларов, он предназначен для студентов-разработчиков стартапов. Компания не продает эти мини-компьютеры России, но они доступны через посредников. Ну вот, New York Times таким образом демонстрирует, ну вот, смотрите, Россия уже начала использовать искусственный интеллект и таким образом убивает гражданских. Что мы знаем о том, как это уже работает в принципе в мире, насколько это распространенная практика?
5: В мире? Ну, в российско-украинской войне. Распространенная давно. Просто, ну, очень часто там, где система может сама нанести удар, сидит оператор, который в конечном итоге все-таки наносит удар. Ну, или следит за это. Ну, технически ли можно создать сегодня так, что вот система будет сама, умная мина, да, наносить удар? Да, можно. Вот. И все ли к этому идет? Да, к этому идет. Тот же упомянутый Алекс Карп говорит, это не вопрос, вот, будет или не будет. Вот вопрос, кто? То есть для него очевидно, что будут искусственный интеллект, системы, где искусственный интеллект сам убивает людей. А что, просто так солдаты закапываются под землю сейчас? Ну, вы видели, как там русские роют? Кстати, украинцы тоже роют. Вероятно, в будущем, как это, крикуны видели этот фильм? Вот. Эти книжки, это все. Ну, вероятно, армию идут под землю, а над землей будут царить машины. Ну, видимо, к этому все идет. А как далее? Ну, типа... Не знаю, почему-то всех удивляет или не удивляет. прогресс так развивается. В свое время видели там, ну, как люди, ну, как не, вы не, точно не видели, но знаете, ну, там, Наполеон и другие полководцы вот выезжали на холм, наблюдали, как смыкаются армии. А потом оказалось, что командующий находится черти где и по телефону управляет. Командующий находится вот там где-то. Не просто далеко, а вообще не там, где театр. И все говорили, ну, караул, ну, все, как так можно? Все. Больше генералы не на поле боя. Ну, командующие. Ну, и как-то, что люди воюют дальше, воевали. Вот. А сейчас там вот у вас машины. Ну, как бы это неизбежный процесс в каком-то смысле. Вот. Я просто сейчас вижу комментарии такие, что вот как будто есть какая-то вот, ну, выбор, развилка. Да нету выбора. Ну, прогресс развивается в определенном, как бы, с этим, как его, с расширением потоков информации, их распространение. С другое дело, что умные люди не воюют. Ну, так в Кремле мы видим, что в Кремле не очень умные люди сидят. Видите, как Китай себя сдерживает? Умные люди. Я думаю, если они будут продолжать умными, они не будут воевать нигде. Вот. Не будут разжигать войну там, ни с этой Ивань, ни с какие-то другие. Они понимают, как бы, плюс-минус, куда это все ведет и идет. То есть у вас на параде собачки бегают с автоматами, ну, а в реале, ну, она как-то немножко, ну, трошки иначе будет. Не так приятно. Поэтому, да, ну, то, что нам и убивать людей, да, и убивать людей. Ну, так, в эту сторону все двигается.
4: Ну, вот эта цитата одного, значит, из экспертов, которых опросил New York Times, что мы будем жить в фильме «Терминатор». Я тут специально только что проверил, значит, про какие годы шла речь в «Терминаторе». Про 2029. Ну, в смысле, это когда, значит, машины взяли под контроль, в принципе,
5: это
4: Землю.
5: Это по сценарию «Терминатора»?
4: Да-да-да, 29-й. Это уже скоро, тут 3 года.
5: Ну, кстати, «Призрак в доспехах» тоже в 29-м происходит. Что-то мне всем нравилась цифра 29-й в прошлом веке. Ну да, оно выглядит так, как будто еще долго, там, еще лет 40, но не так, ну, не супер долго. Ну, кстати, ну почти угадали, да, там ошиблись, может, на лет 10, на 15, но в целом все действительно похоже очень.
4: Кстати, интересно, что именно постапокалиптические прогнозы сбываются, ну, про все плохое, а про все хорошее нет. Я просто тоже вспомнил, как этот фильм «Назад в будущее». Я вот сейчас, там что-то 2020 или 22 или 23 был. Ну, там, где должны были скейты появиться, вот эти, на которых Марти Макфлай мог летать над землей, ну, в смысле, без колесиков. Вот этого у нас пока что нет, хотя были прототипы. А вот, значит, давайте в 2029-м, чтобы роботы захватили землю, выглядит гораздо более реалистично. Тут есть еще одна дата. Тут уже с российской стороны прозвучало. Это 2030 год. Значит, ну, российские пропагандистские медиа, они цитируют такого их депутата Госдумы, члена комитета по обороне, бывшего командующего 58-й армии, значит, Виктор Соболев его зовут, ну, он назвал срок завершения СВО. Еще раз, СВО, это они называют специальной военной операцией. То есть, это специальная военная операция, по мнению этого Соболева, значит, должна закончиться когда? В 2030 году. Я его процитирую. С фашистским режимом нужно разделаться до того момента, когда Польша и другие страны НАТО будут готовы к войне с Россией. Фашистский режим – это мы, украинцы, чтобы просто было понятно. Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Конечно, здесь есть информационная составляющая, прежде всего для своих собственных народов, которые не готовят к войне. Но есть и серьезная подготовка к войне с Россией. Мы должны к этому времени, к 2030 году, полностью завершить специальную военную операцию на Украине, конечно же. Завершить, как президент сказал, победой наших вооруженных сил, абсолютной победой. Мне кажется, 2030 год, и как это все начиналось, там типа несколько недель или несколько месяцев, должно определенным образом депрессировать россиян. Что вы по этому поводу думаете?
5: Ну как, у них нет времени депрессировать, они дерутся на заправках. Все эти настроения, которые в России сейчас есть, приведет ли это восстание? Нет, не приведет. Но это ведет к чему? Это ведет к тому, что они саботируют работу государственного аппарата. Это объективно просто. Это не то, что он там злостный саботажник, вот он, резко против Путина. Просто когда у вас нет топлива куда-то доехать, вы не доедете, у вас все медленнее работает. Плюс, когда вы фрустрированы, вы понимаете, что вас не защищают, вот. Вы просто хуже делаете свои дела. И в целом весь госаппарат хуже работает. Я видел, как там один, короче, какой-то русский, у него частный дом, и он говорит, электричества нет там черт сколько уже, это несколько суток. У него есть генератор. Он умный человек, он оставил себе генератор. Для генератора нужен бензин. Но как дом частный, бензин нужно привезти на машинке. Но у него кончился бензин. У него остается чуть-чуть бензина, чтобы буквально доехать до заправки. Но он боится ехать на заправку, потому что у него хватает только в одну сторону доехать. И если он не сможет там заправить, или там будет очередь гигантская, он не сможет вернуться назад. И он сидит с этим чуть-чуть бензина и с пустым генератором, и без электричества записывает шорты, и говорит, что он не знает, что делать. А теперь представим, что он, ну, вот вместо вот этого вот, он должен что-то заниматься, ну, как бы быть как функция в государстве. Он сидит в мертвом доме, где палит свечки. Когда он охватывает целые города, логистические цепочки предпринимателей и предприятия, это, конечно, это не парализует. Ну, вообще, как бы экономика и государство живучие организмы, особенно все, что касается военки, оно пипец живучее. Но оно понижает эффективность. Вода камень точит. Просто тут главное не прекращать. И когда прекращаешь, оно моментально быстро восстанавливается. Вообще, логистика глобально и военная особенность, у нее сейчас такая специфика очень быстро воспроизводиться, восстанавливаться. Вот. Рыночные отношения экономики низовые тоже очень быстро сами выстраиваются. Ну, люди быстро, вот летят государственных и поворотливых процессов, сами люди очень быстро подстраиваются. Вот. Но если вы не прекращаете, мы видим, что Украина не прекращает. Вот сегодня утром нанесли очередной удар. Куда там, нанесли удар? Там... Фипский этот НПЗ. Вот еще раз, в очередной раз. Короче, не прекращать эти удары постоянно, то никаких возможностей нет. Ну, что он будет делать, вот этот, который сидит? Сидит у себя в мертвом доме, с мертвым генератором. Ты просто сиди. На повербанках есть еще электричество, шорты записывать, но потом и это кончится. Вот. Просто не прекращать, продолжать.
0: Тут, значит, Институт изучения войны публиковал информацию о том, что, не знаю, откуда она у них, но, в общем, что Путин 15 раз с начала войны переносил сроки захвата Донбасса. Значит, генералы Генштаба ВСРФ не выполнили ни один из этих сроков. Новый срок – осень 2026 года. Тоже все понимаем, о чем они говорят. Ну, понятно, агломерация... Константиновка, Дружковка, Славянск и так далее. Ну, вот вся эта история. Ну, кстати, интересно. Действительно, у них же будут выборы. Там даже, как это, российские независимые обозреватели не сомневаются, что все будет нарисовано. Там мы с вами уже обсуждали там немножко эту партию «Яблоко», которая якобы выходила с антивоенной повесткой. И ее моментально сняли с выборов. Что, ну, какая антивоенная повестка? Уж с ума сошли. Там появляются сообщения о том, что ну, еще больше будут мобилизовать, в смысле, для того, чтобы шли на выборы все работников госпредприятий, если раньше все это делали так, спустя рукава, там привели 30, непонятно за кого эти 30 проголосовали, то теперь нужно привести 100, и все эти 100, очевидно, должны там отдать свои голоса за Единую Россию, ну, в смысле, за партию Путина. Непонятно, чего они нервничают, но вот был еще комментарий Пескова, этого пресс-секретаря кремлевского диктатора, который, значит, назвал информационными утками сообщение о новой мобилизации в России. Там, значит, есть цитата. Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле. Я не совсем понимаю. Если у них все в порядке, все идет по плану. До 2030 года фашистский режим, в смысле мы, украинцы, будут повержены. То каким же образом мы идеологически раскачиваем ситуацию у них в стране, говоря, что будет мобилизация после так называемых парламентских выборов? Какая тут логика?
5: Не знаю, я бы не искал бы логики. Я бы не искал логики. Слушайте, вы видели, что с мобилизацией там уже какая сейчас вот консенсусная такая позиция, что они, ну, они же прекращали мобилизацию 2022 года, но у них есть там, идет. Вот. Они ее усилят. Пытаются сделать это тихо, чтобы минимально это все просачивалось в СМИ. Вот. Другое дело, что вы не наберете такими методами, там, одним махом, 300 тысяч еще очередных. Для этого надо, чтобы это все громко происходило. Мне кажется, Кремль попробует вот это вот. Даже не вашим, не нашим. Вот. У него вот сейчас большинство обозревателей вот они склоняются к тому, что, видимо, оно так и будет. Ну, не имеет значения. Понятно, военные отталкиваются от худшего сценария. Но мы отталкиваемся от того, что у них там будет прямо мобилизация, прямо с помпой объявят ее. Ну, то есть, военные должны отталкиваться от максимально худших сценариев. Вот. Кстати, в этом плане очень странно. Меня удивляет русский, именно даже если профессиональные военные, которые постоянно рисуют какие-то себе иллюзии. Меня это удивляет. Вместо того, чтобы просто сказать, смотрите, вот сейчас будет...

0: если тебя держит это, вот где-то там в плену, что они так бы так зашифрованно пишут, что им и Минобороны заставляют, как бы российская Минобороны заставляет какую-то ахинею чушь писать, и они пытаются подать сигналы. Потому что они пишут, что российская армия там браво наступая, захватила ферму. Вот. Так вот, это, тут это не оно. Тут это такое закрытое для своих, мало просмотров, это вот такое вот свои, да, вот. И у них все равно вот это какая-то поразительно просто, меня это удивляет. Ну да, ну короче, военные смотрят всегда только на худший сценарий, от них отталкиваются. Типа, если происходит все хорошо, то отлично, классно, да, все, фух. Вот. Поэтому так-то само с мобилизацией. Вот. Ну, как вот говорят, что у них все-таки она будет это, такая, типа, не ваша, не наша. Опять, все серое. Ну, Кремль славится своей серостью. Они, вот, и никогда не пытаются идти на какие-то вот резкие там и конкретные шаги. Вот, и вот как отсюда, вот отталкиваясь от этого, предполагаю, что мобилизация также будет. Вот. Ну, посмотрим после выборов. Вот. Ну, сейчас же это можно спекулировать. После выборов уже ничего не останется. Плюс зима. То есть очевидно, что тут или ты заканчиваешь войну, то есть у Путина есть возможность войну закончить, или ты идешь на эскалацию дальше. Но мы видим, что Путин выбирает все-таки эскалировать, да, эскалацию дальше.
1: Ну, там что-то уже что-то в 17 регионах России жалуются на то, что вот начали их там останавливать на улицах.
0: Ну, идет. Просто опять вопрос увеличения, да, что вы там 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч в месяц набирать или еще больше.
1: Ну, а по поводу того, что вы говорили, да, вот по поводу этих профессиональных российских военных, которые сначала, значит, дают реальные оценки, а потом, значит, начинают говорить на тему того, как они тут все захватят, продвигаются вперед, это прекрасная, на самом деле, черта российская, это высокомерие, да, ну, в смысле, ну, как бы...
0: Да, нет, да, может быть высокомерно, да, может быть высокомерно, но просто, ну, есть какой-то профессионализм должен быть, вот, ну, меня удивляет.
1: Не-не, мы, украинцы, к этому привыкли, ну, потому что, опять же, Украина никакой нет, ее придумал Ленин, это все южные губернии Российской империи, там, наречия русского языка, тупые хохлы, ну, то есть, вот это вся... Короче, мы с этим очень хорошо знакомы, на самом деле, это прекрасная черта русских, потому что это их такая слабость, они уверены в том, что, ну, сдюжат, нахрапом возьмут, шапками закидают. Ігор, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, ми говорили з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами. способами – поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України через уповноважених представників.